карми ангуннаа тиимортлаа тужуклэрситаалниил миник пинилуния китиумуннаа пифкатстаарпулхунит нилуния нутаагаагнаагуттаатта Alaska Survey Research амиа тужуклэрситаалрик акунлик Палтула Сан Салванам луа жаним лутраппаарлик Палтула 1% тиуксинруулуния 8% тиуксинруунгаллунгерми Салваннаами August 18 ами primary хатния таагуталия полат байфлуку трампам чингу масклхай аласками аттарлуния хани 56% президент тама танхла тоц тунайклуния кангингинаниа ахту маллка трампам снирсканна чужуклэрсталгаанна 2022 ами реалистиллуран кутжами чимуулгу Republican Kelly Sipakak US Senate тамунна Charles Sarah Palin на US House амунна тамагбтугамаагкууллутк тингани хлуумам трилми тортистунгуллек таагкук резайнерлуни State Public Defender Agency ник чилегахтлэрмин кингаагун битииллутми акуутлунилгу ми пилэрминик акумгаалхмини 2022 ами канхтстаагамаалхам уммунна Governor Амтагам Чарли Вен налунаксаанаку resignation нара халлуканут ксаанак State тамма тортистник Councilarit тана чаллаа имиллхаан мам трилни тортистунгуллек Terence хасак айгнилхуам public defender аккуиглуни state амчаллаа September 2023 ами нитилимиллаа китуулхми анаунсарлуни resignнарлуни игааккунна туйорлуку governor Mike Dunleavy мунна игаа пафчи маллулуни KYU кинунна имейлакунна Alaska Daily News ан игаами хасак игаарлуни governor ама Charlie Wenunna чаллаа пиунахнилуку хасам игаания питклуку governor ама office аганна тамана бисхун алхкут нун пилха асаания пичил мини пилуни хасак асикин хуни луку хани ханулаксагус наминунна мамтрилми супери корт тания чоктистмулхмини таанаагнака ла клеркаок луку пингаирит ми септембер 2 говернор ам чали ва чам такут ксаунни хасам такханун халлу пафтиксаунания канут луку пичилиптай айгнерлутинга нутаарака имме маллек чиуклек таллаак каллаанун хаасам 2021 наами агастами 2022 ами мдрилхми джирет бичилерлуку касигилермиуа Peter Albright таллии манк first degree акузарут килханик микилнгорум стааманаллахакут кингоотни 65 аангаллагул Albright агу таакалууни итэн каллах киурлахкаа иннунна талия таманаа питунхлуния асигилуку тамаана таккуу маллхутсаанак чуунами китуулхми Albright манангнаакуутисти мегилуни мошнаамк нутаагамк анхттаагумаалхканк мошнаак питклгу Albright ивримаксайт нилуку пиугаалханк анхттаагумаа уайлганнам пичилиптиния мошнаак таана пилуния анхттаагвит натаакиллунилуку Albright малихтаагуутсигананиа таллимаахкунк мошнаам чали питклгу канхттаагвит ксааклунилуку Albright асикилуку чали анхттаагумаалхаам пималлунни нилуку бичилиутиния цоктистэм асикуринлхания хаасак чиунганила клеркао мииннуннам чали public defender ам чаллагам хималуния Даниил Мезинафамуннам кивайу кимпафтфкнаку атгатиунгания ла клеркаорлу канутку маллхания тусингат клуку алхут такутлатнуна Albright амма бичилигнаануннам Мезинафамма канут клуку ига кун депозишн ами тони мошнами таунаягнилхуни лукуа асиккуринглуни клеркаминик 2022 амаягнрания Albright анхтстагумалхан наллини цуккалут клукууллуа таманаасиккуилхай куклисуния анхтстагумаавайлгми хасакналлунгилхмини асиккнаминунна мезнафам пичилерлуку таманаам хасак луа чаллаарак яаксигиутлхуни лук ликанерлуни цортстаам чанунна пичтаалхуни луку чалиллуа чаангаккурлуку анингнаккуутстэмма питтия чиукхатния таммаания канхт тарвигми укакфахунна тамана пиуктинлхани канхттарвигми мезнафарпилуни лиуквклуку хасакасуутлерминунна ханихаарнамунна асиккуурилхуни луку клеркаминунна мезнафамма текстакунна игарлуни туйоқумаалуниллиинунна таммаани клеркаа канрутку маллхуни луку атаакуни мэгалалхуни лут

Итчүг ньюкган ктфахлуку юхторлайнарт таамерит ми 10 AM 11:30 AM мамун хуани KYUK 6:40 AM